0: военный корабль пошел на
1: Русский военный корабль пошел на
0: Русский военный корабль.